0: «Рассвет хитов». Включай радио и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя.
1: Солнце светит все сильней. Слушай нас, и будет веселей.
0: Местное радио.

Весна стучится в двери. Включай радио. Твои любимые хиты и свежий весенний плейлист уже в эфире. На 104 FM.

Весна. Рассвет хитов. Включай радио и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя. На 104 FM.

Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио. И пусть весна начнется с лучшей музыки. На местном радио.

В городе снова зажгутся огни, значит, мы скоро ложимся спать. Мы тут заблудились с тобой, пойми. Я не хотел бы тебя терять. В городе снова какой-то движ, мне срочно нужно туда бежать. Если ты дома спокойно спишь, я точно буду дышать.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В России появился еще один автомобильный бренд. Под маркой Esteo будут выпускать копии автомобилей Xeed. Площадка для сборки – бывший завод Мерседеса в Московской области. Предварительно в линейке будет три кроссовера. На базе Xeed LX, TXL и RX. Будут версии с двигателями внутреннего сгорания и гибриды. Новый рамный внедорожник JS9 поступит в продажу в этом году. Сроки пока размыты, в промежутке между маем и сентябрем. Джак JS9 построен на базе пикапа Т9. На люксовый статус машина не претендует и будет относительно доступной для своего класса. Вариант машины для тех, кто живет за городом. В России будут выпускать копии грузовиков Isuzu. Завершена сертификация линейки среднетоннажных машин. Их будут собирать в Калужской области и Санкт-Петербурге под маркой «Русия». Есть модификации с задним и полным приводом, грузоподъемностью на 8 и 12 тонн. Среди конкурентов «КамАЗ Компас» и «ГАЗ Валдай». Альфа-Ромео Джульетта 2014 года – это редкий в нашей стране представитель гольф-класса. Машину любят за удобство езды по городу и неординарную внешность. Она выделяется в потоке, отлично рулится и реагирует на газ. И, что немаловажно для редкой модели, не требует больших вложений в содержание. Подробнее об Альфа-Ромео Джульетта расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики «Идей» корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики «Идей» для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: экскурсия. Решения и формулы на все случаи жизни.
1: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска «Шире низ». В этом году бренды уходят от крайностей и предлагают комфортные джинсы на любой вкус. Это объемные и прямые модели, аккуратный клеш, скини, которые вновь покоряют подиумы, а также практичные карго. Давайте рассмотрим лишь первые из них. Расслабленные бочонки легко узнать по широким штанинам и объемному силуэту, который сужается к низу. Именно из-за такой формы, напоминающей бочку, они и получили свое название. Дизайнеры бренда Ferrari в новой коллекции «Весна-лето» решили использовать двойной деним с эффектом потертости и показали, что такой крой отлично смотрится даже в очень свободных и расслабленных образах. Если низ такой объемный, как в случае с бочонками, то плечевые изделия в свой образ лучше подбирать обтягивающие и простые. Для повседневных образов подойдет, например, облегающий джемпер, тонкий лонгслив или лаконичная рубашка. Такое сочетание поможет сохранить пропорции и не сделает фигуру визуально тяжелее. Другая модная джинсовая модель широких брюк – это багги. Свободные мешковатые джинсы с заниженной талией и прямыми широкими штанинами. Часто они доходят почти до пола. Они могут быть классические в оверсайз формате, талия занижена, штанины длинные и очень широкие, при желании их можно подвернуть. Либо могут быть укороченные, в бедрах остаются объемными, но штанины заканчиваются на 5-10 сантиметров выше лодыжек. Либо они могут быть завышенной талией. Такая посадка вытягивает фигуру и визуально удлиняет ноги. Носить багги лучше всего с простым и прилегающим верхом, чтобы не перегружать фигуру. Идеально подойдут облегающие джемперы, тонкие лонгсливы, лаконичные рубашки, кроп-топы или заправленные блузы. А еще багги отлично сочетаются с худи, свитшотами, укороченными жакетами, тренчами и даже пальто. Главное тут соблюдать баланс. Объемный низ всегда требует более сдержанного и облегающего верха. Вдохновиться на создание своего практичного эффектного образа жителям нашего города предлагает магазин «Элегант». Богатый ассортимент брюк из денима на разные случаи жизни, по доступным ценам. Джинсы, пожалуй, самая удобная и практичная вещь гардероба. Они могут быть разными по стилю и качеству, но неизменно модными. В магазине «Элегант» огромное поступление летних коллекций. Немецкие бренды «Balmer» и «Юник». В ассортименте есть и большие размеры, до 56-го. Большое поступление обуви летней коллекции, в том числе новый бренд итальянской обуви «Регина Ботини». Скидки на коллекции прошлых лет в магазине «Элегант» все еще действуют. Спешите. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. Магазин «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж. Добро пожаловать за обновками.
0: Будь в курсе. Телефон рекламной службы 370-09.

будешь сильный. Раз, два, три кавычки, сигарету спичкой, и дотла сжигаются совместные альбомы. Только вот привычка, ты к нему как птичка.

0: Возвращайся.
1: Пой и танцуй этой весной.
0: Вместе с любимой музыкой. На твоей волне.
2: На 104 FM.
3: Долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрета.

0: Здесь.
1: Твоя весна на твоем любимом радио.
2: Реклама на местном радио.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
0: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
0: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
0: Костомукша Медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
0: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Я говорю интернет, вы говорите...
4: Ситилинк!
3: Я говорю Ситилинк, вы говорите...
4: Подключили!
3: Вы подключили и получили...
4: Месяц в подарок!
5: А что это тут происходит?
3: Ситилинк дает в подарок месяц интернета при подключении.
5: Ого! А как подключить?
4: Легко!
6: Интернет Ситилинк. Месяц в подарок при подключении. Звоните 5-20-09.
7: При наличии технической возможности. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
4: Ситилинк!
8: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: «Сириус ПТЗ» – специализированная одежда и обувь для вашей организации. Брендирование и быстрая доставка в Костомукшу из Петрозаводска. Телефон 8 814 2 70 55 10. О, «Сириус ПТЗ», город Петрозаводск, Шуйское шоссе, дом 6, ОГРН 116-10-01-06-39-81.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого, от ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати, изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный дом 6.

0: Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку. Слушай весну.
1: Весна на местном радио.

Говори о том, что пробки за окном, вода. Говори, что подпускать к себе близко уже не модно, да и нам слишком сложно. Раз и навсегда. Говори не о любви, а о том, что жарко. Между этими столами, где ходят люди, а мы сидим. Говори о том, что мы так светили ярко, а теперь молчим.

Но что привело нас в это мгновение, в котором мы догораем с тобой в свободном падении? Мы не ждем извинений, слез и прочей такой ерунды. Прошу, говори, о чем тебе будет угодно, но не говори о любви. Мы встретились где-то с тобой за пределом пространства и времени, будучи друг другом найдены, но для целого мира потеряны. Я упрямый мальчишка с несовместимыми с жизнью душевными травмами, мечтами и идеями, но ты в меня верила. Я всегда ненавидел то, что в тебе оставалось загадочным. Моя девочка сон со своим в животе кладбищем бабочек. И сколько же зла еще, и сколько добра еще мы могли бы с тобой пережить. Надеюсь, ты была счастлива. Я без тебя завтра встречу рассвет. Что будет дальше, я знать не желаю. Ответь, за причиненное счастье нужно прощать или нет. Прощай. Я тебя прощаю.

0: Тебе не до сна? Все потому, что весна.
1: Танцуй и пой этой весной под музыку на твоем любимом радио.
2: На 100.4 Реклама на местном радио.
3: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
4: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор «Вилартек» в сети магазинов «Сила», и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. Генераторы «Вилартек» — высокое качество по доступным ценам. Приезжайте в магазин «Сила» или заходите на сайт tdsila.ru и выбирайте свой генератор «Вилартек».
5: ИП «Богданов Андрей Олегович», ОГРН, П-304-100-103-300.
4: Сезон шашлыков и рассады объявляем открытым. А чтобы добраться до дачи с комфортом, объявляем ликвидацию склада новых автомобилей «Лада» 2025 года. «Веста», «Нива», «Гранта». Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Выгодно примем вашу машину в зачет новой. Приезжайте в «Прагматику» на Комсомольский проспект 8 или звоните 8-81-42-55-95-03. «Прагматика» — официальный дилер «Лада» в Петрозаводске.
6: Сериал вчера смотрела? Там такая Санта-Барбара.
7: Ой, не, антенна барахлит.
6: А у меня телевидение Ситилинк. Все отлично показывает. Звони, еще и подарок дадут.
7: Уже звоню.
8: Ситилинк, 5-20-09.
9: Подключите телевидение Ситилинк и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
10: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности может потребоваться дополнительное оборудование. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
7: И антенна не нужна.
6: Пам-пара-пам.
11: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

Я прятал образ твой в своих стихах, в глазах, как в зеркале, себя искал. Не в силах прожить от любви в бегах, я свою тайну тебе рассказал.

Вот-вот мы станем ближе, я пел ей о любви, имея нас в виду. Но ей плевать, она была как-то в Париже, а я, судя по всему, в бреду.

прислушайся. Твоя весна на твоем любимом радио. На 104 FM.

0: реклама на местном радио.
1: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
2: А чего выбирать? Ситилинк, конечно.
1: Почему Ситилинк? Полно же вариантов.
2: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
1: Ну да, Ситилинк проверенный.
2: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони
3: 5-20-09. Оставляй заявку.
1: Вот так Ситилинк.
4: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону 5-20-09.
5: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», 2-й этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Я и днем вижу сны, честно. Но тебя никогда в них нету. И тебе, вероятно, тесно быть в чужой голове и куплетах. Столица мне все рассказала про тебя и твои приключения. Ты другим показался сначала, отчаянным, неподдельным.
1: Ты смотрел на меня, не верил, что так сильно тебя полюбили. Если мы попадем на телек, мы испортим хорошие фильмы. Я тебе много не рассказал,

0: Реклама на местном радио.
1: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный, дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Хочешь научиться водить автомобиль, а может автобус? Приходи в Центр подготовки водителей. Профессиональное обучение водителей категории B, C, CE и D в Костомукше. Собственное мобильное приложение, свой тренировочный полигон, опытные инструкторы и всегда исправный учебный транспорт. Еще больше информации в мобильном приложении Центра. Скачайте в Google Play или App Store. 16+.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Включи весну.
4: Ощути музыку. Слушай весну.
3: Слушай весну.
5: Включи весну.
0: На местном радио.

Патрики, ТВ, парфюм, ЛВ, манты, кругом все парит. Подойди ко мне, среди комет, ты та, что вечно горит. Дай мне повод так влюбиться, что потом сыграть в кино. Если нужно сделать ставку,

Весь город на одной волне.

предлагал все доплатить за тебя. Я молчал, тишина рождала зов, и когда ты забыла про меня, и мой голос охрип, я петь не мог. Я кричал эти песни про тебя, заполнял.

0: Местное время 10 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: За цветами для любимых людей смело отправляйтесь в цветочный магазин «Лилия». День рождения, свадьба, юбилей или просто так цветы без повода. Опытные продавцы-консультанты помогут сделать правильный выбор. Любители пионов, сезон продаж этих очаровательных цветов стартовал. Приходите и покупайте пионы по 450 рублей. Цветы из магазина «Лилия» – прекрасный повод порадовать дорогих вам людей. Павильон напротив остановки ДК. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомятся стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухни «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». В административном здании по улице Ленина, 17А, в городе Костомукша сдаются в аренду нежилые помещения под офисную деятельность. Кабинеты по 14 и 18 квадратных метров. Имеются кабинеты с водопроводом, под бьюти-сферу, косметологию, услуги по уходу за телом и массаж, под имиджевые услуги, работа с юридическими лицами, предпринимателями, самозанятыми и физлицами. Обращаться в кабинет 205 по улице Ленина, 17А или по телефону 921-467-32. 21, а также по номеру 70426, код города 814-59. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» НН 100-448-97, ОГРН 115-100-100-68-60. Ювелирный салон «Золото» желает всем праздничного весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Активный сезон ремонтов и строительства стартовало, значит, самое время задуматься о дверях, окнах и мебели на заказ. В этом вам с удовольствием помогут в офисе «Северный город» на Октябрьской, 7, первый подъезд. Продажа и установка окон и дверей, изготовление корпусной мебели на заказ, кухни, шкафы, купе и двери купе, нарезка стекол и зеркал. Большой ассортимент, гарантия качества. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. Северный город, Октябрьская, 7. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок, подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 401-94-06, ОГРН 119-001-201-663. Тыком-сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата. Обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей, в продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую, приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники, улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: вечер, а можно машину, пожалуйста? На ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

0: Чинарем.
1: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбку. Главное, как. Об этом наша рубрика.
0: Где мои снасти?
1: Ловить рыбу сейчас можно практически на любую удочку. Если вы не любитель частых перемещений, а предпочитаете сидеть на одном месте, то вам, пожалуй, подойдет поплавочная снасть. Подойдет и снасть для дальнего заброса, как, впрочем, и обычная проводочная удочка. Удилище должно быть легким, так как ловля предполагает частые перебросы насадки. А то ведь махать весь день тяжелой оглоблей – занятие не из приятных. Если ловить на течении, то поплавок предпочтительнее с двумя точками крепления. Крючок и поводок нужно постараться уменьшить. Рыба сейчас пассивная и осторожная, и с толстой леской поклевок будет значительно меньше. Это же касается и крючков. Если вам кажется, что с маленького крючка рыба будет часто сходить, то смеем заверить, что в большинстве случаев схода виноват не размер крючка, а то, что он или недостаточно острый, либо сам рыбак слишком грубо и неаккуратно вываживает рыбу. Очень часто весной применение небольшой мормышки вместо крючка и грузила показывает на порядок лучший результат. Только вес и размер мормышки нужно непременно соотносить с грузоподъемностью поплавка и с используемой наживкой.
0: Не клюет.
1: Прикормка позволяет собрать рыбу возле предполагаемого места ловли и, что еще важнее, удержать ее. Прикармливать можно чем угодно, подойдут самые разнообразные рецепты. Но нужно помнить, что в мутной воде прикормка должна быть ароматной, чтобы рыбе было легче найти ее по запаху и учуять издалека. Для этой цели можно раздавить немного мотыля и смешать с прикормкой, или же добавить в прикормку мелко порезанного навозного червя и немного подсолнечного масла. Кроме того, в продаже имеется огромное количество ароматизаторов, но пользоваться ими надо без фанатизма, аккуратно. Весной основной рацион рыбы составляют черви, личинки, разнообразная ползучая водная живность. На растительную насадку рыба тоже берет, хотя и менее активно. В общем, рыбалка в апреле – это интересная, активная ловля. Частые переходы с места на место не дадут вам замерзнуть, а активный клев, если вы все же набредете на рыбью стаю, не даст скучать. Удачи на рыбалке и ни хвоста, ни чешуи.
2: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
3: Спонсор рубрики «Магазины Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2.

0: Реклама на местном радио.
1: Сезон шашлыков и рассады объявляем открытым. А чтобы добраться до дачи с комфортом, объявляем ликвидацию склада новых автомобилей «Лада» 2025 года. «Веста», «Нива», «Гранта». Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Выгодно примем вашу машину в зачет новой. Приезжайте в «Прагматику» на Комсомольский проспект 8 или звоните 8-81-42-55-95-03. «Прагматика» – официальный дилер «Лада» в Петрозаводске.
2: Сеть магазинов «Сила» дарит 30 подарков своим покупателям. До 19 июня соверши покупку в сети магазинов «Сила» на сумму от 5000 рублей и получи шанс выиграть бензопилу, воздуходувку, генератор, триммер и много других призов. Подробности у консультантов сети магазинов «Сила». Срок проведения акции с 7 апреля по 19 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать в магазинах «Сила».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Солнечный плейлист на твоем любимом радио.
4: Слушаем вместе, поем в унисон. Весна на радио, счастливый сезон.
3: На местном радио.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Рассвет хитов. Включай радио и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя.
1: Солнце светит все сильней. Слушай нас, и будет веселей.
0: Местное радио.
2: День спускает закат в метро. Я в последний шагну в вагон. Дни совместные плейлистом. Сквозь ностальгию вспомню. Сломан лифт, ты идешь пешком. Нам сценарий уже знаком. Лишь сегодня все по-другому. Простимся с зимою, помнишь? В декабре самый первый взгляд.

Дом, где встретились на углу, я забыть уже не смогу. Свет фонарный сжигая мглу, тебя обнимает. И спустя эти много зим мы как прежде вдвоем стоим. Снег ложится к ногам твоим.

0: Местное время 12 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. Следующие длинные выходные ждут россиян в июне. Они будут связаны с празднованием Дня России. Согласно производственному календарю, праздничный день выпадает на пятницу 12 июня. Благодаря этому отдыхать будем 3 дня подряд с пятницы по воскресенье с 12 по 14 июня включительно. На работу нужно будет выходить в понедельник 15 июня. После июньских выходных в этом году длинных праздников больше не предвидится. День народного единства 4 ноября выпадает на среду, поэтому он станет лишь отдельным нерабочим днем. Отопительный сезон завершается в Костомукше. 12 мая в городе начнется отключение теплоснабжения в жилых домах. Решение принято Минстроем с учетом среднесуточной температуры воздуха. Напомню, отопление отключают, когда среднесуточная температура на улице превышает плюс 8 градусов в течение 5 суток подряд. При этом учитываются и дневные, и ночные значения. Добавлю, что отопительный сезон сегодня также завершится и на юге республики, в Сартовале, Лахденпохе, Суоярве и Петрозаводске. В больницах Карелии проведут ремонты. В этом году по программе модернизации первичного звена здравоохранения реконструкция затронет 10 учреждений. Самый масштабный ремонт запланирован в стационаре Суоярской центральной районной больницы. Там заменят кровлю, системы водоснабжения и водоотведения. Кроме того, работы пройдут в Беломорской, Кондопожской, Лоухской, Сегежской больницах, а также в Детской республиканской больнице в Петрозаводске. В Минздраве региона подчеркивают, что все ремонты будут проводиться по четкому плану с соблюдением этапности, чтобы все успеть и сделать качественно. О новой схеме аферистов предупредили россиян. Мошенники начали предлагать жертвам аренду несуществующих дач. Эта схема стала набирать популярность со стартом дачного сезона. Речь идет о домах в аренду, которых на самом деле не существует. После получения денег от потенциального арендатора владелец объявления пропадает, не берет трубку, блокирует в мессенджерах, объявление об аренде удаляется или переезжает на новую площадку. В МВД призывают жителей не вносить предоплату, пока не увидели дом лично, а также проверять номер телефона владельца недвижимости и фотографии объекта через поисковики. Они могли уже засветиться как мошеннические. Лучше потратить чуть больше времени на проверку, чем потерять все деньги и остаться без дачи и без отдыха, рекомендуют в полиции. Клещи в Карелии становятся активнее. В других регионах страны ситуация не менее тревожная. Всего с начала сезона к медикам обратилось более 43 тысяч человек по поводу укусов клещей. В Роспотребнадзоре пояснили, что в связи с сезонной активностью клещей специалисты заняты организацией профилактических мероприятий, включая проведение обработок в местах массового пребывания людей, на территориях образовательных и летних оздоровительных учреждений. На сегодня обработано свыше 46 тысяч гектаров. В Карелии только на прошлой неделе с укусами клещей обратились к медикам 56 человек. Обращения зарегистрированы в 15 районах, за исключением Лоухского и Кемского. К счастью, с начала эпидсезона случаев клещевого боррелиоза и клещевого энцефалита в республике не зарегистрировано. Пожар уничтожил 2 частные постройки. Сообщение о возгорании в поселке Муизерский поступило ночью 12 мая от местной жительницы. Уже через 2 минуты дежурный караул прибыл на место и обнаружил интенсивное горение 2 строений в условиях тесной застройки. Из-за угрозы распространения огня запросили помощи резервного караула. В 2:45 прибыли резервы. Пожар был локализован. Открытое горение удалось ликвидировать в 3:10, полностью потушить в 3:45. Причины пожара и ущерб устанавливаются, жертв и пострадавших нет. Горожан приглашают на Ночь музеев. В рамках традиционной акции 16 мая в городском музее пройдет лекция «Карельские промыслы». Лекцию проведет сотрудник музея Андрей Пономарев. Мероприятие состоится в актовом зале в 15 часов, вход свободный. Лекция пройдет в рамках реализации проекта «Дом старухи Лоухи». Добавлю, что проект стал победителем грантового конкурса программы «Музей русского севера» фонда «Доброта севера» при поддержке компании «Северсталь». Далее новости Калевальского района. На прошлой неделе в Калевальском районе с рабочим визитом побывала заместитель премьер-министра правительства республики Лариса Подсадник. Она встретилась с руководителями учреждений и организаций, жителями блокадного Ленинграда, посетила строящиеся объекты. Кроме того, Лариса Анатольевна провела встречи с трудовыми коллективами этнокультурного центра и подразделения комплексного центра социального обслуживания населения, где обсудила актуальные вопросы развития района и поддержки жителей. В Санкт-Петербурге завершился международный конкурс «Фортепианная феерия». В нем участвовали ученики детских музыкальных школ и детских школ искусств. Воспитанницы Калевальской музыкальной школы Анна Пискунова и Дарья Фадеева по итогам конкурса стали дипломантами первой степени. Часть поселка останется без света. По информации отдела городского и жилищно-коммунального хозяйства администрации района, сегодня с 14 до 17 часов в поселке Калевала будут проводиться плановые ремонтные работы. В это время частично без света останутся главные улицы Советская и Ленина, а также Стрельникова, Красноармейская, Руны Калевалы и некоторые другие. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. В социальных аптеках весь май скидка на солнцезащитные очки 20% и скидка на товары в аптечку, в отпуск и на дачу. В социальных аптеках на постоянной основе действует скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. Обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефонам в Костомукше 5-10-50 и 5-10-46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. Сегодня в Костомукше облачно с прояснениями, без осадков, плюс 10, плюс 15 градусов, ветер южный, порывами до 9 метров в секунду, низкое атмосферное давление. Завтра в Костомукше будет пасмурный день, не исключается слабый дождь, плюс 12, плюс 17 градусов, ветер ожидается южно-юго-восточный, порывами до 7 метров в секунду, атмосферное давление завтра в Костомукше будет низким. В поселке Калевала сегодня облачно, без осадков, плюс 11, плюс 15 градусов, ветер южный, юго-восточный, порывами до 9 метров в секунду, низкое атмосферное давление. Завтра в поселке будет пасмурно и дождливо, воздух прогреется до 18 градусов, ветер будет южно-юго-восточный, порывами до 7 метров в секунду, атмосферное давление завтра в Калевале будет низким. Это все новости к данному часу. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь с нами. Партнер выпуска – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Радиодесерт от Ирины Пановой.
5: Друзья, всем большущий привет. О празднике, значит, официально все. Но это, друзья, не повод грустить. Я здесь, между прочим, с важной миссией сделать ваше возвращение, друзья, в рабочий строй максимально приятным. Идите, пожалуйста, ближе к приемникам. Будем, друзья, плавно переходить из режима отдых в режим «Великие дела». Поехали! Поехали!

0: реклама на местном радио.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
2: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
2: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
2: Костомокша Медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный дом 6.

Ты мне сказал, ты мне близка, только как друг, естественно. Я решил любовь искать, знаю, что где-то есть она. Ты мне сказал, очень спешу, и вышел в дверь парадную. Очень спешу, но напишу тебе, и тебя порадую.

Ты мне сказал, мало ли что, мало ли что я думаю. Люди должны идти за мечтой, и я не предам мечту мою.

0: когда любовь найдешь, не пиши.
1: Друзья, ну а я напомню, номер для теплых приветов 911-402-2040. Решайтесь, друзья, и добро пожаловать в эфир.

0: Радио Десерт. Лучшее угощение.
1: Ну что, я предлагаю начать пробовать радиодесерты. И первое угощение будет подано Горлову Дмитрию. Дима, с днем рождения вас. Я желаю вам, Дмитрий, быть по-настоящему счастливым человеком. Дим, пусть каждый день приносит вам что-то доброе, здоровье вам, конечно же, внутреннего спокойствия, ну и как можно больше поводов для улыбки.

Друзья, Костин Эдуард, а сегодня тоже герой дня. Эдуард, я с большим удовольствием желаю вам счастья, Эдуард, много энергии. Желаю, чтобы у вас, Эдуард, всегда хватало сил, времени и дерзости на самые безумные ваши идеи.

0: Реклама на местном радио.
1: Сезон шашлыков и рассады объявляем открытым. А чтобы добраться до дачи с комфортом, объявляем ликвидацию склада новых автомобилей «Лада» 2025 года. «Веста», «Нива», «Гранта». Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Выгодно примем вашу машину в зачет новой. Приезжайте в «Прагматику» на Комсомольский проспект 8 или звоните 8-81-42-55-95-03. «Прагматика» – официальный дилер «Лада» в Петрозаводске.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Ты можешь купить мотоблок где угодно, но в силе... В силе. И только в силе. При покупке мотоблока ты получаешь 3 подарка от американского бренда DDE. Да, 3 подарка к мотоблоку DDE в силе. В силе. И только в силе. До 30 июня. Приходи в силу и требуй 3 подарка от DDE при покупке мотоблока. Покупай мотоблок в силе. В силе. И только в силе. Или на сайте tdsila.ru.
4: ИП Богданов Андрей Олегович. ОГРНП 304-100-103-300.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Радиодесерт. Лакомое настроение.
1: Мураш Федора, тот самый, кто тоже празднует главное событие, с чем я вас, Федор, и поздравляю. Я желаю вам поменьше, Федор, суеты, побольше моментов, от которых захватывает дух. Ну и пусть в доме будет уютно, а на душе всегда-всегда легко.

Пекшев Александра наверняка уже начал в свой адрес получать приятнейшие слова и пожелания. Я, в свою очередь, могу только присоединиться. А от тебя пожелав вам, Саша, жить в кайф, а любить всем сердцем, Александр. И никогда не сомневаться в своих силах.

0: А что говорят астрологи?
1: А они не то чтобы говорят, они утверждают, что люди, рожденные сегодня, энергичные, деятельные и решительные. Они трудолюбивы, продуктивны и выносливы, берутся за сложные дела и всегда успешно решают любые вопросы. Адаптируются к разным условиям и упорно добиваются заветных целей. Именинники этой даты – веселые, харизматичные и обаятельные личности. Они любят путешествовать, постоянно ищут новые эмоции и заводят знакомства. Обладают хорошим чувством юмора и разряжают любую обстановку лишь одним своим присутствием. Окружающие ценят этих людей за позитив и энтузиазм. С ними интересно и увлекательно.

0: Реклама на местном радио.
1: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
2: Сериал вчера смотрела? Там такая Санта-Барбара!
3: Ой, не, антенна барахлит!
2: А у меня телевидение CityLink. Все отлично показывает. Звони, еще и подарок дадут.
3: Уже звоню!
4: CityLink, 5-20-09.
5: Подключите телевидение CityLink и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
6: Условия акции начинайте по телефону. При наличии технической возможности может потребоваться дополнительное оборудование. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
3: И антенна не нужна.
2: Пам-пара-пам!
7: Да, здесь есть все, что нужно.
8: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур». И

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
2: Ну что, всем отличного продолжения. Свободы вам, друзья, от проблем и неурядицы. Ирина Панова, услышимся завтра. Пока.

0: Местное время, час дня.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Хавел анонсировал будущее обновление кроссовера F7. Машины поступят в продажу во втором квартале этого года. Они получат модернизированные двигатели на 150 и 200 лошадиных сил. В салоне беспроводная зарядка, отдельная клавиша стояночного тормоза и интеграция сервисов Яндекса. Цена 3 миллионов рублей. Китайский концерн FAF регистрирует в России новую марку Zhou. Под новым брендом будут продавать компактные гибриды и электромобили. Они будут конкурировать с Эволютом, Атомом и Ума от Яндекса. Подробностей о новой линейке пока нет. Сроков выхода на рынок тоже. Напомним, сейчас концерн FAF уже продает в России кроссоверы и один седан под маркой Bestion. Mazda и Toyota по-прежнему остаются в топ-10 российского рынка. С начала года продано уже 10 тысяч новых Toyota и 8 тысяч Mazda. Наибольшим спросом пользуются кроссоверы RAV4 и CX-5, которые возят из Китая. Они укладываются в лимит до 160 лошадиных сил. Растаможка обходится относительно недорого. Пробуксовка – довольно опасный симптом для владельцев автомобилей с классическим автоматом. Он может говорить о приближении крупных расходов на ремонт. Но если оперативно съездить в сервис, можно обойтись малой кровью. Например, заменой жидкости, переуплотнением или заменой соленоидов. Подробнее о том, что водителю надо знать о пробуксовке классического автомата, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина».
3: В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: Реклама на местном радио.
1: Я говорю интернет, вы говорите...
2: Ситилинк!
1: Я говорю Ситилинк, вы говорите...
2: Подключили!
1: Вы подключили и получили...
2: Месяц в подарок!
3: А что это тут происходит?
1: Ситилинк дает в подарок месяц интернета при подключении.
3: Ого! А как подключить?
2: Легко!
0: Интернет Ситилинк. Месяц в подарок при подключении. Звоните 5-20-09. При наличии технической возможности. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
2: Ситилинк!
4: Слышите? Это она. Возможность получить права на мотоцикл в Костомукше. Центр подготовки водителей открывает набор в группу по обучению водителей категории А и А1. Успейте отучиться по цене прошлого года. Подпишите договор сейчас. Подробности по телефону 911-448-48 и в офисе на Интернациональной, дом 15. Ждем всех желающих.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
5: Весенний заряд от любимых хитов.
6: Слушай радио.
5: И пусть весна начнется с лучшей музыки.
6: На местном радио.

0: 6. Сириус ПТЗ. Специализированная одежда и обувь для вашей организации. Брендирование и быстрая доставка в Костомукшу из Петрозаводска. Телефон 8 814 2 70 55 10. ООО «Сириус ПТЗ», город Петрозаводск, Шуйское шоссе, дом 6. Огран 116 10 01 06 39 81.
1: Сувенир тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры, символики Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термокружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
4: Весна на радио. Счастливый сезон.
5: На местном радио.

0: Реклама на местном радио.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого. От ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати. Изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
4: А чего убирать? Ситилинк, конечно.
3: Хм, почему Ситилинк? Полно же вариантов.
4: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
3: Ну да, Ситилинк проверенный.
4: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони.
5: 5-20-09. Оставляй заявку.
3: Вот так Ситилинк.
6: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону. 5-20-09.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
7: Дарим настроение. Заряжаем позитивом. Включай весну на местном радио.

0: А, в поисках себя на западе. Сколько же у нас на завтра дел? Я бы все перебрал бы назад, но бед. Я временами так зол, чтоб сказать, но нет. Стереотипами замкнуты, как болит.
1: Местное время 14 часов.
2: Новости.
3: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Следующие длинные выходные ждут россиян в июне. Они будут связаны с празднованием Дня России. Согласно производственному календарю, праздничный день выпадает на пятницу 12 июня. Благодаря этому отдыхать будем 3 дня подряд с пятницы по воскресенье с 12 по 14 июня включительно. На работу нужно будет выходить в понедельник 15 июня. После июньских выходных в этом году длинных праздников больше не предвидится. День народного единства 4 ноября выпадает на среду, поэтому он станет лишь отдельным нерабочим днем. Отопительный сезон завершается в Костомукше. 12 мая в городе начнется отключение теплоснабжения в жилых домах. Решение принято Минстроем с учетом среднесуточной температуры воздуха. Напомню, отопление отключают, когда среднесуточная температура на улице превышает плюс 8 градусов в течение 5 суток подряд. При этом учитываются и дневные, и ночные значения. Добавлю, что отопительный сезон сегодня также завершится и на юге республики, в Сартовале, Лахденпохе, Суоярве и Петрозаводске. В больницах Карелии проведут ремонты. В этом году по программе модернизации первичного звена здравоохранения реконструкция затронет 10 учреждений. Самый масштабный ремонт запланирован в стационаре Суоярской центральной районной больницы. Там заменят кровлю, системы водоснабжения и водоотведения. Кроме того, работы пройдут в Беломорской, Кондопожской, Лоуской, Сегежской больницах, а также в Детской республиканской больнице в Петрозаводске. В Минздраве региона подчеркивают, что все ремонты будут проводиться по четкому плану с соблюдением этапности, чтобы все успеть и сделать качественно. О новой схеме аферистов предупредили россиян. Мошенники начали предлагать жертвам аренду несуществующих дач. Эта схема стала набирать популярность со стартом дачного сезона. Речь идет о домах в аренду, которых на самом деле не существует. После получения денег от потенциального арендатора владелец объявления пропадает, не берет трубку, блокирует в мессенджерах, объявление об аренде удаляется или переезжает на новую площадку. В МВД призывают жителей не вносить предоплату, пока не увидели дом лично, а также проверять номер телефона владельца недвижимости и фотографии объекта через поисковики. Они могли уже засветиться как мошеннические. Лучше потратить чуть больше времени на проверку, чем потерять все деньги и остаться без дачи и без отдыха, рекомендуют в полиции. Клещи в Карелии становятся активнее. В других регионах страны ситуация не менее тревожная. Всего с начала сезона к медикам обратилось более 43 тысяч человек по поводу укусов клещей. В Роспотребнадзоре пояснили, что в связи с сезонной активностью клещей специалисты заняты организацией профилактических мероприятий, включая проведение обработок в местах массового пребывания людей, на территориях образовательных и летних оздоровительных учреждений. На сегодня обработано свыше 46 тысяч гектаров. В Карелии только на прошлой неделе с укусами клещей обратились к медикам 56 человек. Обращения зарегистрированы в 15 районах, за исключением Лоухского и Кемского. К счастью, с начала эпидсезона случаев клещевого боррелиоза и клещевого энцефалита в республике не зарегистрировано. Пожар уничтожил 2 частные постройки. Сообщение о возгорании в поселке Муйзерский поступило ночью 12 мая от местной жительницы. Уже через 2 минуты дежурный караул прибыл на место и обнаружил интенсивное горение 2 строений в условиях тесной застройки. Из-за угрозы распространения огня запросили помощи резервного караула. В 2:45 прибыли резервы. Пожар был локализован. Открытое горение удалось ликвидировать в 3:10, полностью потушить в 3:45. Причины пожара и ущерб устанавливаются, жертв и пострадавших нет. Горожан приглашают на ночь музеев. В рамках традиционной акции 16 мая в городском музее пройдет лекция «Карельские промыслы». Лекцию проведет сотрудник музея Андрей Пономарев. Мероприятие состоится в актовом зале в 15 часов, вход свободный. Лекция пройдет в рамках реализации проекта «Дом старухи Лоухи». Добавлю, что проект стал победителем грантового конкурса программы «Музей русского севера» фонда «Доброта севера» при поддержке компании «Северсталь». Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. В социальных аптеках весь май скидка на солнцезащитные очки 20% и скидка на товары в аптечку, в отпуск и на дачу. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. Обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефонам в Костомукше 5-10-50 и 5-10-46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. Сегодня в Костомукше облачно с прояснениями, без осадков, плюс 10, плюс 15 градусов, ветер южный, порывами до 9 метров в секунду, низкое атмосферное давление. Завтра в Костомукше будет пасмурный день, не исключается слабый дождь, плюс 12, плюс 17 градусов, ветер ожидается южный, юго-восточный, порывами до 7 метров в секунду, атмосферное давление завтра в Костомукше будет низким. Это все новости к данному часу, желаю всем хорошего дня, оставайтесь с нами, партнер выпуска – магазин садово-парковой техники «Надежда на подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
2: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда на подкове» и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на подкове». Шоссе Горняков, 124.
1: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на радио в Костомукше, 370-09.
5: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: За цветами для любимых людей смело отправляйтесь в цветочный магазин «Лилия». День рождения, свадьба, юбилей или просто так цветы без повода. Опытные продавцы-консультанты помогут сделать правильный выбор. Любители пионов, сезон продаж этих очаровательных цветов стартовал. Приходите и покупайте пионы по 450 рублей. Цветы из магазина «Лилия» – прекрасный повод порадовать дорогих вам людей. Павильон напротив остановки ДК. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомятся со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». В административном здании по улице Ленина, 17А, в городе Костомукша сдаются в аренду нежилые помещения под офисную деятельность. Кабинеты по 14 и 18 квадратных метров. Имеются кабинеты с водопроводом, под бьюти-сферу, косметологию, услуги по уходу за телом и массаж, под имиджевые услуги, работа с юридическими лицами, предпринимателями, самозанятыми и физлицами. Обращаться в кабинет 205 по улице Ленина, 17А или по телефону 921-467-32-21, а также по номеру 70426, код города 814-59. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97, ОГРН 115-100-60860. Ювелирный салон «Золото» желает всем праздничного весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Активный сезон ремонтов и строительства стартовал, значит, самое время задуматься о дверях, окнах и мебели на заказ. В этом вам с удовольствием помогут в офисе «Северный город» на Октябрьской, 7, первый подъезд. Продажа и установка окон и дверей, изготовление корпусной мебели на заказ, кухни, шкафы, купе и двери купе, нарезка стекол и зеркал, большой ассортимент, гарантия качества. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок, подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей организации Костомукши: гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. ОГРН 119-001-201-663. Сервис на постоянную работу требуется: электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2/2 или 5/2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону. Телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей, в продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи, рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую, приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-40-09 и 921-469-12-42.
5: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Все не то, все не так. Я твой друг, ты мой враг. Как же так? Все у нас с тобой.
1: Я помню этот день с тобой, он навечно судный. Твой бой до сих пор.

ищу свет темных аллей, где моя Мишель. Через Арбат до набережной, как группа Марсель. Тебя я не вернул, лишь день, когда мы встретились. Я календарь перевернул, и там снова третий.

Но это лучше, чем бесконечно проверять почту. Хоть я и скучаю, не очень будет приятно видеть твой почерк. Ты ждал меня до утра, я не пришла и поворачивала все в пользу себя.

видеть больше. Я не хотела тебя видеть в таком виде, но ты решил, тебе все можно. Ты меня по-французски, я по-английски. Уйду, чтобы не ранить тебя, но останусь близко. Я сохраню все наши

0: Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку. Слушай весну.
1: Весна на местном радио.

0: Тебе не до сна? Все потому, что весна.
1: Танцуй и пой этой весной под музыку на твоем любимом радио.
0: На 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
2: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
2: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
2: Костомукша Медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.

0: Легендарная надежность, неукротимая мощь, настоящий адреналин. Твое лето на воде с моторами «Тояма». Только до 30 июня. При покупке лодочного мотора «Тояма» моторное масло в подарок. tdsila.ru. Подробности акции уточните в магазине. ИП Богданов Андрей Олегович. ОГРН НИП 34100-103-300-232.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 15 часов.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – винтажный подарок. Девушки стали скупать люксовые сумки, созданные в год их рождения. Этим трендом уже заинтересовались стилисты. Началось все с того, что 30-летняя жительница Калифорнии разместила в соцсетях ролик, где она похвасталась обновкой и показала роскошную сумку 96-го года выпуска. Девушка призналась, что купила винтажный аксессуар в честь собственного юбилея. Это уникальная сумка, потому что ее нет ни у кого. Ее нельзя просто так купить в любом магазине, написала девушка. Она увековечивает особый момент в моей жизни. В этом году нам обеим исполняется 30, и у нее есть свой характер, потому что она выдержала испытания временем. Меня не беспокоят мелкие царапины и несовершенства. Они рассказывают мне историю сумки, и это меня радует, пояснила счастливая юбилярша. В результате это видео стало вирусным, и девушки в комментариях стали делиться своими стильными сумками, такими, например, как Louis Vuitton Speedy 88 года или 75 года. В итоге барышни запустили новый тренд на покупку в качестве подарка сумок, выпущенных в годы их рождения. Теперь уже и зумеры, и бэйби-бумеры тоже спешат встретить день рождения с покупкой, соответствующей их возрасту. Этот необычный тренд эксперты связывают с потребностью людей в ностальгических чувствах. Магазин «Элегант» поможет жителям нашего города добавить в свою весну ярких и стильных аксессуаров. В «Элеганте» шикарный выбор сумок. Просто рай для настоящей модницы. Ассортимент от изысканных клатчей до вместительных дорожных вариантов. В магазине «Элегант» огромное поступление элитных коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Широкий размерный ряд и даже большие размеры до 56-го. В «Элеганте» новое поступление обуви летней коллекции, в том числе модный итальянский бренд «Regina Bottini». В магазине «Элегант» все еще действуют и скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акций уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого, от ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати, изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
4: Ты меня освободил и имеешь право на одно желание.
5: Хочу ведро острых крыльев, как в KFC.
6: По перроме иди, чтоб узнать этот вкус, и своим ты поверишь глазам. Здесь тебя уже ждет острых крыльев каскад. Ты готов?

0: Пришло время попробовать новинку у папы Ромы. Крылья в острой хрустящей панировке, как в KFC. Ждут тебя на бульваре Лазарева, 4. Предзаказы по телефону 981-123-5555.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Она хочет забыть.

0: Новости.
1: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Следующие длинные выходные ждут россиян в июне. Они будут связаны с празднованием Дня России. Согласно производственному календарю, праздничный день выпадает на пятницу 12 июня. Благодаря этому отдыхать будем 3 дня подряд с пятницы по воскресенье с 12 по 14 июня включительно. На работу нужно будет выходить в понедельник 15 июня. После июньских выходных в этом году длинных праздников больше не предвидится. День народного единства 4 ноября выпадает на среду, поэтому он станет лишь отдельным нерабочим днем. Отопительный сезон завершается в Костомукше. 12 мая в городе начнется отключение теплоснабжения в жилых домах. Решение принято Минстроем с учетом среднесуточной температуры воздуха. Напомню, отопление отключают, когда среднесуточная температура на улице превышает плюс 8 градусов в течение 5 суток подряд. При этом учитываются и дневные, и ночные значения. Добавлю, что отопительный сезон сегодня также завершится и на юге республики, в Сартовале, Лахденпохе, Суоярве и Петрозаводске. В больницах Карелии проведут ремонты. В этом году по программе модернизации первичного звена здравоохранения реконструкция затронет 10 учреждений. Самый масштабный ремонт запланирован в стационаре Суоярской центральной районной больницы. Там заменят кровлю, системы водоснабжения и водоотведения. Кроме того, работы пройдут в Беломорской, Кондопожской, Лоухской, Сегежской больницах, а также в Детской республиканской больнице в Петрозаводске. В Минздраве региона подчеркивают, что все ремонты будут проводиться по четкому плану с соблюдением этапности, чтобы все успеть и сделать качественно. О новой схеме аферистов предупредили россиян. Мошенники начали предлагать жертвам аренду несуществующих дач. Эта схема стала набирать популярность со стартом дачного сезона. Речь идет о домах в аренду, которых на самом деле не существует. После получения денег от потенциального арендатора владелец объявления пропадает, не берет трубку, блокирует в мессенджерах, объявление об аренде удаляется или переезжает на новую площадку. В МВД призывают жителей не вносить предоплату, пока не увидели дом лично, а также проверять номер телефона владельца недвижимости и фотографии объекта через поисковики. Они могли уже засветиться как мошеннические. Лучше потратить чуть больше времени на проверку, чем потерять все деньги и остаться без дачи и без отдыха, рекомендуют в полиции. Клещи в Карелии становятся активнее. В других регионах страны ситуация не менее тревожная. Всего с начала сезона к медикам обратилось более 43 тысяч человек по поводу укусов клещей. В Роспотребнадзоре пояснили, что в связи с сезонной активностью клещей специалисты заняты организацией профилактических мероприятий, включая проведение обработок в местах массового пребывания людей, на территориях образовательных и летних оздоровительных учреждений. На сегодня обработано свыше 46 тысяч гектаров. В Карелии только на прошлой неделе с укусами клещей обратились к медикам 56 человек. Обращения зарегистрированы в 15 районах, за исключением Лоухского и Кемского. К счастью, с начала эпидсезона случаев клещевого боррелиоза и клещевого энцефалита в республике не зарегистрировано. Пожар уничтожил 2 частные постройки. Сообщение о возгорании в поселке Муизерский поступило ночью 12 мая от местной жительницы. Уже через 2 минуты дежурный караул прибыл на место и обнаружил интенсивное горение 2 строений в условиях тесной застройки. Из-за угрозы распространения огня запросили помощи резервного караула. В 2:45 прибыли резервы. Пожар был локализован. Открытое горение удалось ликвидировать в 3:10, полностью потушить в 3:45. Причины пожара и ущерб устанавливаются, жертв и пострадавших нет. Горожан приглашают на Ночь музеев. В рамках традиционной акции 16 мая в городском музее пройдет лекция «Карельские промыслы». Лекцию проведет сотрудник музея Андрей Пономарев. Мероприятие состоится в актовом зале в 15 часов, вход свободный. Лекция пройдет в рамках реализации проекта «Дом старухи Лоухи». Добавлю, что проект стал победителем грантового конкурса программы «Музей русского севера» фонда «Доброта севера» при поддержке компании «Северсталь». Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. В социальных аптеках весь май скидка на солнцезащитные очки 20% и скидка на товары в аптечку, в отпуск и на дачу. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. Обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефонам в Костомукше 5-10-50 и 5-10-46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. Сегодня в Костомукше облачно с прояснениями, без осадков, плюс 10, плюс 15 градусов, ветер южный, порывами до 9 метров в секунду, низкое атмосферное давление. Завтра в Костомукше будет пасмурный день, не исключается слабый дождь, плюс 12, плюс 17 градусов, ветер ожидается южный, юго-восточный, порывами до 7 метров в секунду, атмосферное давление завтра в Костомукше будет низким. Это все новости к данному часу, желаю всем хорошего дня, оставайтесь с нами, партнер выпуска — магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
0: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.

0: шашлык.
1: Реклама на местном радио.
2: Сезон шашлыков и рассады объявляем открытым. А чтобы добраться до дачи с комфортом, объявляем ликвидацию склада новых автомобилей «Лада» 2025 года. «Веста», «Нива», «Гранта». Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Выгодно примем вашу машину в зачет новой. Приезжайте в «Прагматику» на Комсомольский проспект 8 или звоните 8-8142-55-9503. «Прагматика» – официальный дилер «Лада» в Петрозаводске.
3: Помыть машину у дома? Мойка. Купи в Силе. Очистить садовую технику? Инвентарь на даче? Мойка. Огромный ассортимент в Силе. Отмыть дорожки, окна, фасад, а может даже ковер или велосипед? Вперед за мойкой в Силу! До 31 мая при покупке мойки Quattro Elementi пеногенератор в подарок. Надежные мойки Quattro Elementi по отличным ценам в магазинах Сила и на сайте tdsila.ru.
4: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРНП 304-100-103-300-232.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: любимым радио.
1: Слушаем вместе, поем в унисон. Весна на радио, счастливый сезон.
0: На местном радио.

Смотря на лужи, мечтали мы об океане, чтоб на двоих у нас одно дыхание. Ты должна рядом быть, и это по-любому. Ты должна рядом быть, и это аксиома. Я что-то с мыслью о любви поверит даже пьяным. Не в красоту влюбляются, влюбляются в изъяны. Мы с ней кричали тост, мысли кричали сос. Но знаешь, есть один простой вопрос.

0: Местное время 17 часов.
1: Еще не вечер. Еще не вечер. Программа подготовлена по заказу акционерного общества «Карельский Акатеш». Еще не вечер.
2: Друзья, встречаем вас в продолжении мая. И как круто, к экватору мы вновь приближаемся в тепле. Надеюсь, что к концу недели правильный май останется с нами, проявит себя во всей красе. А пока давайте музыкально соответствовать солнечному месяцу. Массу горячих хитов обещаем вам на ближайший час. Меня зовут Катя Бажова, за пультом Данила Бриллиантов. Это «Еще не вечер». Здравствуйте.

Друзья мои, будем тормошить вас в понедельник не только музыкой. В этом часе нас ждет приятная встреча. Боюсь даже, что на фоне наших гостей сегодняшних совсем растворимся. Мы юные шахматисты. Сегодня у нас будут их наставник в студии. Самые мощные, смекалистые и умные не по годам ребята. О спортивных победах ребят расспросим и кое-какие профессиональные секреты обязательно выведаем в эфире. Ну и вам, друзья, дадим возможность проявить свою смекалку в наших розыгрышах. Сегодня вновь к нам возвращается вкуснятина от папы Ромы. Ведерко крылышек мы разыграем в эфире. Ну и наши контакты держите под рукой, если захочется ребят поддержать или в конкурсах поучаствовать. 37027 наш эфирный номер и телефон для смс и мессенджера Макс 911 402 2040.

0: сильное звено.
1: С удовольствием представлю наших сегодняшних гостей. У меня в студии сильные, смекалистые, очень очаровательные ребята, шахматисты юные из нашей шахматной школы, их руководитель, наставник, тренер. Начнем как раз-таки с него знакомство. Александр Рипсов, тренер шахматной школы Костомукши. Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте.
1: Также с удовольствием представлю наших юных гостей. Александр Иванкиев, привет.
3: Здравствуйте.
1: Александр. Роман Марусевич, здравствуй.
4: Здравствуйте.
1: Андрей Сорокин у нас в студии. И барышня единственная, самая очаровательная, Алина Круч. Здравствуй, Алина.
5: Здравствуйте.
1: Очень приятно вас видеть здесь такими заряженными. Знаю, что вы собираетесь совсем скоро выезжать на турнир в Сочи, но о нем мы непременно поговорим. Начнем, скажем так, со стандартного вопроса. Вы частенько к нам, Александр, заглядываете в гости со своими воспитанниками. Буквально месяц назад, наверное, вы были в эфире программы «Еще не вечер». Что новенького у вас произошло в школе, в жизни вашей школы за это время, за этот минувший месяц?
2: Ну, по сути, ничего такого особенного. Мы провели несколько турниров городского формата, в том числе совсем недавно был турнир, посвященный Дню Победы. И самое такое интересное, ну, так как мы очень активно следим за всеми новостями и стараемся, чтобы наши ребята развивались всесторонне, удалось нам найти один турнир, который... Не особо мы о нем знали, информации было мало, но как только мы его нашли, мы сразу все узнали. Команду сумели найти, ну тоже это было, не, я бы не сказал, что самое просто, пройти все бюрократические этапы. Если с прошлой командой это было очень просто, с этой заявку даже пришлось подписывать у министра.
1: Ух ты,
2: да, причем самое все. Интересное, когда организаторы нам написали, что у нас плохое качество заявки, пришлось им говорить, ну знаете, как-то 500 километров заявку свозить туда-обратно, чтобы вам отправить, было очень проблематично. Но они вошли в положение, сказали, ладно, все хорошо, мы учли.
1: Приняли вашу заявку.
2: Да, да, приняли заявку, и вот ребята как раз 21 июня будут участвовать в этом интересном соревновании под названием «Шахматное поле». Угу. А это турнир среди... Даже не турнир, это чемпионат России среди малых городов и сельских поселений. На который тоже был отборочный этап, ну так как соревнование новое, проводится всего лишь третий раз, пока заявок мало, ну на тот момент было, мы думали, что вообще там не сильно много будет, сейчас уже более 54 команд там заявлено.
1: Уже конкуренция появилась серьезная.
2: Да, конкуренция со всей России, в том числе Чукотский автономный округ. Самое интересное, ребята ездят почти везде, несмотря на то, что находятся дальше всех. Ну и 21 числа ребята уже в Сочи с ними, ну не с ними обязательно, в этом соревновании выступят. И, по сути, у нас сейчас все занятия, турниры направлены на подготовку к данному мероприятию, ну, не только шахматному полю, но и дебюту. Ну и совсем скоро уже, это в сентябре, у нас начнутся чемпионат Республики Карелия по быстрым шахматам, по классике. А в это воскресенье, к сожалению, ребята не попадают. Опять же, иногда новости у нас появляются очень неожиданно. Знать бы чуть раньше... Они тоже могли принять участие в чемпионате Республики Карелия по блицу в Петрозаводске будет.
1: Уже в эти выходные?
2: Да, уже в это воскресенье одним днем. Но у нас все равно два участника уже точно туда поедут. Поэтому будем смотреть, болеть и ждать от них. Ребята способны, я думаю, высокие результаты от них будут.
1: Будем надеяться, что привезут и грамоты, и медали, и все, что полагается. Да,
2: да?
1: Ребята, которые у нас сегодня в студии находятся, Александр, Роман, Алина и Андрей, я так понимаю, что все эти ребята составляют одну команду, которая будет, вот именно они и будут представлять наш город, и даже не город, а республику, я так понимаю, они
2: единственные
1: из Карелии.
2: Да, ребята представляют Республику Карелия на данном соревновании, это чемпионат России, опять же, среди общеобразовательных организаций. То есть наша команда представляет общеобразовательную школу номер 2 имени Пушкина. Вот как-то так.
1: До этого вы к нам приходили в эфир местного радио с командой гимназии. Да, ребята едут тоже в Сочи, но турнир будет другой. Вот тот самый дебют, да, о котором вы упоминали.
2: Да, там другой, там дебют. Получается, если ребята, которые сейчас пришли, будут играть 9 туров, это 9 дней они там будут находиться, а после обеда будут играть. А те, которые едут на дебют, будут играть 7 туров, они на 3 дня позже едут, и будут с утра играть. По сути, когда приедет команда дебюта, эти встретят их уже как эти, как местные.
1: Опытные.
2: Да, опытные, местные, расскажут им все, покажут. Учесть, что вот, например, Роман играл в дебюте, и если бы его команда вышла, то он должен был ехать в дебют. А так как его команда не вышла, но получилось, что пришлось заменить мальчика, который играл в этой команде, на Романа. Роман едет все-таки. Цель, как это, достиг... главное желать, а достичь можно всего.
1: Разные способы бывают, да, да, главное, чтобы прийти к итоговому результату. Ну вот, ребята, вот эта команда формировалась как быстро? Или ребята уже сплоченные, и у них уже есть такой опыт взаимодействия, или они, в принципе, друг с другом практически не играли?
2: Нет, они все друг друга знают, с друг другом они много раз играли, тут-то им с друг другом наоборот не надо будет играть, это уже хорошо, им, да, надо друг друга, да, поддерживать. А так они уже занимаются не один год, и все же отборочные соревнования к таким чемпионатам начинаются в феврале. Вот они с февраля проходили школьный этап, муниципальный этап, региональный этап. И вот теперь едут на всероссийский этап, да.
1: Ну, кстати, ребятам, я хочу сказать, повезло, наверное, больше, чем их коллегам из второй категории, да, которые едут на дебют.
2: Да, конечно.
1: Здесь ребятам удастся выспаться хотя бы с утра, так как игры после обеда.
2: Ну да.
1: Вы вообще любители поспать, ребят? Или вы все рано встаете? Говорите, не стесняйтесь.
0: Я рано встаю.
1: Так, Роман рано, ранняя пташка у нас, жаворонок. Саш, ты?
3: Я люблю поспать, но получается вставать очень рано.
1: Ну, в любом случае, перед турниром можно будет потренироваться, да?
0: Любитель поспать.
1: Тоже любитель поспать. Алина, а ты?
4: Ну, я тоже люблю поспать, но думаю, проснуться пораньше можно будет.
1: Ну, в общем, Роман будет он у вас будильником, будет всех поднимать и заставлять тренироваться. На самом деле, как у вас вообще настрой к этому турниру? Как идет подготовка и что она из себя представляет, эта подготовка? Вот, Саш, наверное, ты как самый старший в команде, начни рассказывать. Как ты готовишься?
3: Ну, готовлюсь хорошо, на планшете играю.
1: Задачи, у тебя прям ежедневные тренировки, или ты иногда позволяешь себе расслабиться и какой-то денечек пропустить, ничего не делать?
3: Ну, тренировки у меня по пятницам и воскресеньям, а задачи, когда захочу, тогда и порешаю.
1: Часто хочешь? Или чаще не хочешь?
3: Ну, я целые дни в школе, поэтому... устаю и не очень хочется.
1: В свободное время, когда появляется желание. Ром, твоя подготовка как?
5: Ну, я хожу чаще всего на тренировки и решаю задачи.
1: Так, такая же система. Сейчас поинтересуемся у Андрея и у Алины. У вас как подготовка проходит? Может быть, вы более организованы, дисциплинированы?
6: Не, ну в этом месяце я, ну, каждый день занимаюсь. Ну, играю на телефоне, там шахматы. Ну, может, и Александру хожу, когда я смогу.
1: Так.
6: Ну, вот так я хорошо готовлюсь.
1: Алина, ну и ты?
4: Ну, в основном это тренировки. Я решаю задачи, ну, на планшете. Играю иногда с другими игроками. Ну, еще у меня есть учебники, конечно.
1: Часто ли ты их открываешь? Начнем с этого.
4: Ну, сейчас стало почаще открывать.
1: Надо готовиться, да?
4: Да.
1: Вот девушки обычно в этих вещах более ответственны, да? Когда говорят готовиться, они готовятся. Мальчики там уже найдут кучу объяснений, чтобы лишний раз не касаться. Но в целом, вот, Алин, ты единственная девочка в команде, да?
4: Ну, вообще, да.
1: Как ты себя чувствуешь на фоне парней? Они тебя не обижают или, наоборот, тебя защищают? Может, помогают, подсказывают где-то?
4: Ну, нормально.
1: У вас вообще был командный опыт каких-то выступлений? Или это вот первый будет такой, что вот вы в команде где-то должны что-то подсказать друг другу, может быть, в каких-то... Или там такое не разрешается? Никаких подсказок? Как,
2: нет,
1: вообще,
2: конечно,
1: как там... вообще вот сам турнир вот этот проходит? Потому что шахматы и командный турнир, ну, для меня лично, я далека, честно признаюсь, от шахмат, но вот как вообще команда и шахмат, как вообще будет считаться? Вот кто-то проиграл, кто-то выиграл, как оцениваться будет результат?
2: Ну, если так представить, то они сидят как бы в четыре ряда, четыре парты. Первая парта — самый сильный игрок из команды, вот Саша. Вторая парта — следующий — это Андрей. Третья парта — следующий — Рома. Четвертая парта — это обычно девочка, вот Алина. И все они играют с другими командами других регионов. По их выигрышем, проигрышем. Например, два выиграли, два проиграли. Соответственно, так. Ничья. Угу. Им записывается общекомандная ничья. Если там 3-1, ну, тоже
1: соответственно, кто-то
2: команда
1: выиграла
2: так. С таким-то счетом. Счет тоже учитывается, потому что при спорных моментах считается, сколько очков набрали по личному учету. Угу. Вот как-то так у них было.
1: А личный рейтинг каким-то образом формируется вот в таких турнирах? Или...
2: Все точно так же, как в обычных, просто они играют с командой соперника. А так личный рейтинг, вот у каждого у них есть рейтинг Российской Федерации шахмат, соответственно, исходя из того, с кем они играют, у них будет рейтинг меняться, там, увеличиваться или улучшаться. Также они могут за 9 туров в классике, они могут новые разряды выполнить. Всего 7 надо, а тут 9 будет. Поэтому, если всех выигрывают, можно и КМС выполнить.
1: Ну, умеете вы замотивировать ребят, так что давайте старайтесь, готовьтесь потихоньку. Расскажите, пожалуйста, как вообще, вот за что вы полюбили шахматы, когда вы у нас впервые в студии, вы еще своими историями личными не делились. Саш, давай ты начнешь, наверное. Как ты полюбил, давно ли это было? И почему эта любовь не проходит, как ты считаешь?
3: Ну, я пришел, когда первый раз, мне стало очень интересно. Хожу где-то год, может быть, больше, я не помню.
1: Но ты пришел сам или тебе родители предложили, привели?
3: Ну, у меня был выбор, плавание или шахматы, я так. Выбрал шахматы.
1: Почему?
3: Ну, кстати. Плавать я очень хорошо умею.
1: А, типа это я уже научился, а с шахматами пока еще нет. Так, ну, в общем, ты пришел, и тебе настолько понравилось, что решил задержаться.
3: Да.
1: Ага. А твоя любимая фигура в шахматах?
3: Ну, все хорошие.
1: Все, которые выигрывают, да. А вот любовь белый и черный, вот есть такая вот у тебя лично, например? Какими ты больше любишь играть? Или какими, может быть, чаще выигрываешь?
3: Мне без разницы.
1: Тебе без разницы. Я мастерство тут, как говорится, на уровне, поэтому хоть белый, хоть черный, сажайтесь по любую сторону. А, Ром, давай ты теперь подтягивай микрофончик поближе. Твое знакомство с шахматами, с чего началось и почему они тебе понравились?
5: Ну, мне мама предложила записаться на шахматы. Я согласился. И мне потом очень сильно понравилось, и я начал играть и тренироваться. Моя любимая фигура в шахматах – это конь.
1: Угу. Белые и черные?
5: Черные.
1: Черные. А почему, кстати?
5: Ну, потому что я люблю за черных играть.
1: На темной стороне Романа на сегодня.
2: Наоборот, он любит восстанавливать справедливость. Черные ходят вторые, а он хочет быть, чтобы
1: все было в балансе, да. Поддерживаем, Ром. Андрей, давай теперь ты рассказывай.
6: Мне мама предложила ходить на шахматы в школе. Я начал ходить на школе. Потом мама мне сказала: хочешь, пойдешь к Александру Рипсову? Я говорю: кто это такой? Она мне говорит: это тренер такой шахматы. Я захожу, а там сидит Сергей Рипсов и Екатерина Рипсова. Потом я начинаю с Сергеем тренироваться. Ну, мне понравилось тренироваться, я начал ходить. Ну, где-то год там больше. Ну, моя самая любимая фигура – это король за белых.
1: Король за белых. Так, ну и теперь очередь Алины. Ты вот вообще на фоне того, что, наверное, не знаю, как у конкретно у вас в школе, но мне почему-то всегда представляется, что шахматы – это все-таки больше мальчуковая такая тема, да, что больше мальчишек. У вас тоже вот этого баланса нет, да? Мальчиков больше.
2: Да, мальчиков больше. Вот. Я думаю, потому что многие мальчики более как-то, может, не знаю, стрессоустойчивые, может, целеустремленные, не знаю. Просто девочки вот сейчас вдруг резко начали появляться, причем такие вот целенаправленные. Алина-то всегда была целеустремленная. А за вот эти полгода, наверное, пришло около 10 девочек, которые за 2 занятия поняли, что они не супер мега крутые и поняли, что это да, и побросали.
1: Если ты не можешь быть лучшим, да, лучше оставить это дело. Вот так решили.
2: Почему непонятно? Хотя девочки были все талантливые. Надо было просто как это понять. Ну, позаниматься самим, то есть проявить это вот упорство, настойчивость, целенаправленность какую-то. А они, видимо, думали, что шахматы это пришел, походил, посмеялся, выиграл, а выиграть не получилось.
1: А тут не выиграл. Ну
2: да,
1: и пойдем мы.
2: Не выиграл. Если не выиграл,
1: в тройку и шитье попробуем
2: не
1: там.
2: Наше, да.
1: Алина, ну ты не испугалась трудностей, ты пришла и осталась. Расскажи, как это было и за что ты шахматы полюбила?
4: Ну, вообще, меня просто родители спросили, хочешь ты шахматами позаниматься? Ну, я сказала, да, ну, меня привели на занятия, я позанималась, мне понравилось, ну, я решила остаться. Ну, в плане фигур, это, наверное, либо слон, либо ферзь. Ну, и белые или черные тоже без разницы.
1: Угу. Но тебя лично, как девочку, не отпугнуло, что там очень много мальчиков, и вот среди девочек, мол, это не очень популярное занятие? Не напугало тебя это?
4: Я вообще об этом тогда не думала.
1: Так.
4: Я об этом сейчас даже не думала. Как-то.
1: Тебе без разницы. Главное, чтобы тебе самой было интересно. А когда ты играешь, ты чаще играешь с мальчиками или с девочками? Вот, в разных турнирах, в играх?
4: Даже как-то не знаю.
1: Хорошо, выигрываешь ты чаще мальчишек или девчонок? Так спросил.
4: Тут надо подумать, тоже не знаю, честно.
1: Ну, сейчас Александр, у него все посчитано, все ходы записаны,
2: вот если
1: он взять расскажет.
2: Последний турнир, который как раз посвященный Дню Победы был, у нас был уникальный случай, Алина играла в группе из 8 ребят, где было 4 мальчика и 4 девочки.
1: Так.
2: Никогда не было, чтобы их было поровну. Поэтому, если считать, что Алина выиграла 7 из 7, то значит, она выиграла 4 мальчиков и 3 девочек.
1: Ничего себе.
2: Вот.
1: То
2: один
1: есть всех соперников
2: даже...
1: в своей группе она обыграла.
2: Один мальчик даже сказал, когда после третьей девочки, да почему я с одними девочками играю? Но это был первый раз такой удивительный. Причем девочки играли очень сильно. Если бы они как-то, ну, видите, 3 часа не каждый может. 3 часа и взрослому человеку тяжело, а там девочка одна была вообще 5,5 лет.
1: Ух ты.
2: Она 2 партии выиграла, а
1: и
2: потом
1: устала.
2: Вдруг, видимо, устала и начала очень быстро играть. Причем так быстро, как, наверное, вон Рома да Андрей обычно играют, и непонятно зачем, куда торопятся. И вот она стала делать то же самое, и все проиграла.
1: Ну...
2: А я уже думал, что она займет тоже место в тройке.
1: Но у Алины подход неплохой, она уже выверена, да, и ты теперь... Как вообще, с каким ты настроем, Алина, едешь вот на такой турнир, когда понимаешь, что там свои, допустим, соперников в шахматной школе, ты уже более-менее знаешь, да, какие-то чьи-то слабые места, чьи-то ошибки. Там будут незнакомые ребята, есть какое-то волнение, какой-то мандраж, или ты, в общем-то, будешь играть свои шахматы, свою, вести игру, и, в общем-то, неважно, какой там, какого уровня соперник.
4: Ну, я немножечко волнуюсь, конечно. Не знаю, думаю, потом, когда приеду, может, пройдет. Ну, даже не знаю.
1: Главное, получи удовольствие от игры, я так думаю. А результат, ну, в общем-то, это в любом случае опыт, поэтому не сильно расстраивайся, даже если там будет что-то, сильный соперник попадется или что-то. Главное, чтобы тебе самой было это все в радости, в кайф. А вообще, давайте вот раз уж мы про Ленину победу заговорили, мальчики, расскажите вы тоже о своей самой... не знаю, самой памятной победе, кого вы вот неожиданно, может быть, обыграли, или вот вы как-то шли с каким-то таким настроем, может быть, с плохим настроением, а тут хоба и победа. Было у вас вот такое? Все задумались. Саша, наверное, что-нибудь вспомнил, да? Саша, давай начнем с тебя традиционно.
3: Ну, я один раз выиграл сильного мальчика Артема и выиграл почти самого сильного. Тоже Артем большой мальчик был.
1: Старше тебя был, да?
3: Угу.
1: Какие у тебя вообще в этот момент были ощущения? То есть ты вот садился за стол, да, начинал партию, не настроенный на то, что ты можешь выиграть, да?
3: Угу.
1: То есть ты немножко понимал, что перед тобой сильный соперник, и вряд ли что-то получится. И тут вдруг получается. Какие эмоции первые?
3: Ну, сейчас выиграю, а потом не получается.
1: Так, ну в итоге не оправдалось.
3: Угу.
1: Вера в себя появилась с тех пор. Ну, отлично. Ром, у тебя какая самая такая памятная победа, о которой ты хочешь кому-нибудь рассказать или похвастаться с друзьям, родителям? Рома так задумчиво мотает головой. Видимо, все такие были памятные, что одно выделить сложно, да, Рома? Кивает. Рома, давай, Андрей, тогда тебя, к тебе переходим. Расскажи про свои какие-то такие достижения, которыми ты гордишься.
7: Это было на турнире. Я с дяденькой играл. Ну, он меня
1: со взрослым.
7: Со взрослым. Он у меня был сильнее. И под, ну, Бакулин. Ну, и я его выиграл.
1: Ух ты.
7: Когда я его выиграла. Ну, выиграла. У меня не было эмоций.
1: Не было эмоций. Ну, радость-то была хоть от того, что ты взрослого дяденьку так вот... Немножко было. А вообще часто такое бывает, что дети, Александр, к вам уже вопрос, как тренеру, дети обыгрывают, ну, понятно, что у взрослых тоже у всех разный уровень, но в целом, да, то есть уровень мышления взрослого человека и опыт, и опять же ребенка немножко разный. Но вот ребенок бывает часто, что в два счета обыгрывает.
2: Последнее время, да. Очень начался рост, ну, как... Рост уровня игры у ребят, вот, например, я им часто говорю, прям пример из этого, прошлого блиц-турнира у нас был в конце апреля, часто им говорю, оценивайте позицию, смотрите внимательно, видите ничью, соглашайтесь на ничью. Играю я с одним мальчиком сам, вижу ничью, но я-то ничью не хочу, я же не хочу мальчику-то проиграть. Поэтому я думаю, что я сейчас выиграю, в итоге я сам-то и проиграл. Поэтому, видите, одно дело, как самоуверенность, вот многим ее не хватает, когда вы с Сашей говорили, очень важно иметь вот эту уверенность, что вы победите. Нельзя садиться за стол с мыслью о том, что все, я сейчас проиграю.
1: Соперник сильнее, да?
2: Да, соперник сильнее. Вы этого не знаете. Учесть, что вы едете сейчас на шахматное поле, то, что у кого-то будет написан рейтинг там какой-нибудь большой, это не значит, что он хорошо играет. Это может быть потому, что он сидит в каком-нибудь маленьком поселке среди таких же, как и он, и играет постоянно с ними. И все. Поэтому рейтинг у него большой, потому что он никуда никогда не выезжал. А вы этого не знаете, вы сразу думаете, все, мне хана. Да не хана вам. Вы просто собираетесь и играете спокойно, вспоминаете свою лучшую победу и с этим настроем начинаете играть. Поэтому, кто не помнит, лучше вспомнить.
1: Это был маленький кусочек, маленький мастер-класс от тренера, как замотивировать ребенка на победу и на достойный уровень. Ну, вообще, вот если говорить о тренерском подходе, не знаю, как у вас в шахматной школе, но мне кажется, в обычной школе уже наблюдается такая некая усталость ребят, ну, все-таки май месяц, уже конец учебного года, и немножко как будто бы дети перегорели, где-то подустали, уже и концентрация не та. Вот. Есть такое, наблюдается у вас?
2: Да, это как везде есть такое.
1: Как с этим бороться? Как это свойство перевернуть в нужную вам сторону и использовать во благо?
2: Мы стараемся заинтересовать ребят постоянным участием в каких-то мероприятиях, там, турнирах, сейчас вот будут походы у нас по итогам занятий.
1: С шахматами?
2: Опять же, да, не, без шахмат. Походы у нас без шахмат.
1: Хоть что-то.
2: Это как разнообразие.
1: Смена деятельности.
2: Да, да, да, правильно. Вот, плюс... А в следующем году, как я уже сказал, ну не в следующем году, в сентябре уже будут сильные соревнования чемпионата республики, и к ним надо уже готовиться. Поэтому, в принципе, вот шахматы это не такой тяжелый вид спорта, где, как я иногда ребятам говорю, был у меня один мальчик, ну сейчас на занятия не ходит, к сожалению, он говорил так, я во время каникул лежу, в телефон играю, ем и сплю. Больше я ничего не делаю. А на что я говорю, ну, понятно, да, весело отдыхать, конечно, но мы же в шахматах не уголь грузим тоже. Поэтому прийти позаниматься, даже не прийти, даже дома самому позаниматься хотя бы час, это очень помогает, потому что все хотят выигрывать. И когда наступает важный момент, вот у ребят важный момент будет 21 числа, у кого-то важный момент в сентябре будет, у кого-то в следующем году. А у нас получается, что некоторые ребята летом отдыхают, зимой отдыхают после лета, и вот так вот, а к началу соревнования какого-то важного радостно прибегают с криками «каждый день буду ходить». Угу. Ну, каждый день за неделю, за месяц не подготовиться, поэтому стараемся заинтересовать ребят тем, что все могут быть победителями, вот все могут поехать так же, как ребята в Сочи, не только играть, но и отдыхать на море на том же. Кто-то понимает, кто нет. Ну, в любом случае, все когда-то поймут. С нашей стороны мы стараемся, чтобы ребята развивались и делаем для этого все возможное.
1: Ну, вот, кстати, Сочи и море, да. Куда уже в Сочи без моря? Вы купальники с собой захватите? Не, что вы так пожимаете плечами? Мне кажется, первое, что должно прийти на ум при упоминании Сочи, это море. И, конечно же, берите плавательные все средства, и сразу же после первой же победы надо ее обмыть в море, как говорится. Ну, Александр это все организует. Мы буквально через пару минут вернемся к нам в эфир. Небольшая пауза на рекламу, и совсем скоро возвращаемся к нашим любимым шахматистам.
8: Реклама на местном радио.
9: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
10: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
11: Хочешь научиться водить автомобиль? А может, автобус? Приходи в Центр подготовки водителей. Профессиональное обучение водителей категории Б, С, СЕ и Д в Костомукше. Собственное мобильное приложение, свой тренировочный полигон, опытные инструкторы и всегда исправный учебный транспорт. Еще больше информации в мобильном приложении Центра. Скачайте в Google Play или App Store. 16+.
8: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
12: Сильное звено.
1: И мы снова в студии программы «Еще не вечер». У меня сегодня в гостях тренеры, воспитанники шахматной школы Костомукши. Ребята, которые поедут в Сочи представлять не только Костомукшу, но и всю Карелию на очень крутом турнире шахматном. Мы, безусловно, ребятам желаем удачи. Скажите, ребят, есть ли такие люди, не обязательно это может быть там какая-то мировая звезда, может быть, среди вашего окружения, в вашей школе, например. Есть ли такой человек, которого вы прям вот мечтаете когда-нибудь обыграть в шахматы? Если есть, назовите просто каждый по имени буквально.
13: Ярослав.
1: Ярослав. Это из вашей школы? Нет. Так, ладно. Ярослав. Роман.
14: Тоже Ярослав.
1: Я так понимаю, речь об одном и том же Ярославе, да? Александр кивает. Андрей.
15: Александр.
1: Александр, тренер. Ты с ним играл уже когда-то?
15: Да.
1: И все время проигрывал?
15: Да.
1: В общем, есть к чему стремиться.
2: Ну, последний раз он играл очень хорошо, и шансы у него были хорошие выиграть.
1: В общем, победа близко, Андрей. Главное, не сдавайся, не останавливайся. Алина.
4: Ярослав.
1: Вроде Ярослав.
4: Так, вроде его так зовут, я немножечко не помню.
1: Так, мы, получается, сошлись большинством голосов, что есть некий Ярослав, которого все ваши воспитанники, по крайней мере, большинство, мечтают обыграть. Александр, поясните немного, что за Ярослав и чем он так... недосягаем.
2: Ну, на данный момент это, наверное, самый сильный мальчик, который у нас, Ярослав Самохвалов. И получается, он чемпион Республики Карелия по прошлого года по классическим шахматам. Вот. Каждый раз, если он участвует в турнире, обычно он его выигрывает. Поэтому, по сути, он здесь самый сильный, и они хотят его выиграть.
1: Ну, вот на ваш взгляд, вы же все равно как тренер оцениваете уже и уровень ребят, и уровень Ярослава. Сколько времени еще нужно ребятам, чтобы их мечта исполнилась?
2: Все зависит от них. Я всем говорю, что я в детстве, например, чтобы стать кандидатом в мастера спорта, занимался 8 часов в день. Но у меня не было компьютеров. Сейчас можно 3-4 часа, если посвящать в день этому, то полгода-год, может, раньше, и вы его выиграете легко. Но, видите, как говорится, кто хочет, тот старается. Кто не хочет, тот ищет причины.
1: В общем, ребята, да, не сдавайтесь. 3-4 часа в день буквально, и через полгода никакой Ярослав вам уже будет не страшен. Желаю вам удачи в Сочи, удачи вообще в этом виде спорта. Надеюсь, что ваша любовь к шахматам никуда не пропадет, не иссякнет. Но вас, Александр, мы ждем с вашими воспитанниками. Надеюсь, если привезете победу, обязательно о ней нашим слушателям расскажете.
2: Спасибо большое, до свидания.
1: Всем до свидания, пока, удачи, ребята.

0: Папа Рома. Настоящая питерская шаверма в Костомукше по приятной цене в павильоне в самом центре города на бульваре Лазарева 1.
1: Ну что, друзья мои, мне кажется, начинать рабочую неделю нужно непременно с чего-нибудь очень приятного и желательно вкусного, сытного. И у меня для вас приятная новость. На этой неделе в наш розыгрыш возвращается вкуснятина, любимая вкуснятина от Папы Ромы. Куриные крылышки. Целая ведерка куриных крылышек, как в KFC от Папы Ромы. Разыграем мы прямо сейчас, но чтобы их заполучить, эти самые крылышки, это ведерко, вам нужно справиться с нашим заданием. Тут схема все та же, традиционно. Пока Папа Рома профессионально жарит для нас с вами эти крылышки, мы под жарким майским солнышком поджарим для вас очередной горячий хит недели, который у нас несколько недель, кстати, варится уже в чарте «Крутой кипяток». Сейчас вы в эфире у нас услышите фрагмент этого хита, но одно слово в этом хите мы спрячем от вас под жареной корочкой. Ждем от вас в смс-версии, какое же слово мы сегодня от вас спрятали, какое слово мы поджарили. Тот из вас, кто пришлет нам первый верный ответ, мы с ним свяжемся и в эфире поздравим с победой и вручим торжественно то самое ведерко крылышек от Папы Ромы. Итак, задание у нас сегодняшнее готово, давайте внимательно его послушаем.

Вот такое вот задание, друзья, достаточно свеженький хит, горяченький хит, но я уверена, что вы слова знаете или успеете зайти на нужный ресурс и все найти. Плюс 7 900 402 20 40 наш номер телефона, SMS, Messenger Max, куда вам удобно, пишите свою версию, какое же слово мы сегодня поджарили на ваш взгляд. Автор первого верного ответа получит ведерко, целое ведерко крылышек от нашего щедрого папы Ромы.

Ну что, друзья, час X близко. Совсем скоро узнаем, кому же сегодня достанется целая ведерко крылышек от папы Ромы. Но прежде чем мы это выясним, давайте еще разочек послушаем сегодняшнее задание с поджаренным словом. Смех.

0: Итак, друзья, как же зажечь-то самые эти огни? У нас на две команды разделились смс-сообщения, в основном две самые популярные версии. Давайте же сейчас свяжемся с автором первой верной смс-ки и выясним, как все на самом деле. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Мария.
0: Мария, очень приятно. Мария, какую версию вы нам написали в смс?
1: По городам.
0: По городам, на ваш взгляд. Давайте послушаем, как же поет оригинал Валерия Бервольф в песне «Феникс». Слушаем.
2: На вопрос, как дела, отвечу, что лучше всех. Зажечь огни земли, зажечь их по городам.
0: Мария, поздравления вам, наша абсолютно верна. Вы так, я понимаю, судя по скорости присланной смс-ки, вы эту песню знаете наизусть.
1: Да, стоит на звонке.
0: Стоит на звонке, даже так. Ну, Мария, видите, как полезно и как синхронно сошлись наши с вами вкусы и местное радио, и ваши звонки. И пришлось все как раз тому, что вы сегодня, Мария, получаете целое ведерко крылышек от Попромы. Вы рады?
1: Да.
0: Крылышки любите?
1: Дети любят.
0: Дети любят. В общем, ждет их сегодня подарок от щедрой мамы, которая поделится крылышками. Мария, как прошли ваши длинные выходные? Не могу не спросить, поделитесь, может быть, каким-то рецептом новым дачным, может быть, шашлыки были или провели дома по-семейному?
1: Ой, отдыхали 3 дня, ходили в Изумрудный город, очень понравилось, первый раз там были, пели песни у костра, ели кашу, в общем, здорово.
0: Очень душевно посидели, я так понимаю.
1: Угу.
0: Ну да. Что ж, праздники прошли хорошо, зарядились вы эмоциями. Я буду надеяться, что также активно будете участвовать и в наших конкурсах далее. Мария, мои поздравления, оставайтесь на связи. За эфиром вам все подробно расскажу.
1: Спасибо.

0: «Сириус ПТЗ» – специализированная одежда и обувь для вашей организации. Брендирование и быстрая доставка в Костомукшу из Петрозаводска. Телефон 8-814-2-70-55-10. ООО «Сириус ПТЗ», город Петрозаводск, Шуйское шоссе, дом 6. ОГРН 116-10-01-06-39-81.
1: Ты можешь купить газонокосилку где угодно, но в Силе... В Силе и только в Силе при покупке газонокосилки ты получишь три подарка от американского бренда DDE. Да, три подарка газонокосилки DDE в Силе. В Силе и только в Силе до 30 июня. Приходи в Силу и требуй три подарка от DDE при покупке газонокосилки. Покупай газонокосилку в Силе. В Силе и только в Силе. Или на сайте tdsila.ru.
2: ИП Богданов Андрей Олегович. ОГРН П 304-103-300.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
4: Еще не вечер!
5: Ну что, друзья мои, рабочая неделя, начавшаяся вот так вот со вторника, уже как-то задала бодрый темп. Далее, поверьте, точно веселее. Ну и о том, что пятница ближе, чем обычно, готова с радостью вам напомнить сегодня. Завтра мы еще ее приблизим. Услышимся здесь же, на нашем месте, на 104. Ваша Катя Бажова, Данил Брилянтов за пультом. Всем пока-пока. До завтра.

0: Местное время 18 часов.
1: Новости. С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. Следующие длинные выходные ждут россиян в июне. Они будут связаны с празднованием Дня России. Согласно производственному календарю, праздничный день выпадает на пятницу 12 июня. Благодаря этому отдыхать будем 3 дня подряд с пятницы по воскресенье с 12 по 14 июня включительно. На работу нужно будет выходить в понедельник 15 июня. После июньских выходных в этом году длинных праздников больше не предвидится. День народного единства 4 ноября выпадает на среду, поэтому он станет лишь отдельным нерабочим днем. Отопительный сезон завершается в Костомукше. 12 мая в городе начнется отключение теплоснабжения в жилых домах. Решение принято Минстроем с учетом среднесуточной температуры воздуха. Напомню, отопление отключают, когда среднесуточная температура на улице превышает плюс 8 градусов в течение 5 суток подряд. При этом учитываются и дневные, и ночные значения. Добавлю, что отопительный сезон сегодня также завершится и на юге республики в Сартовале, Лахденпохе, Суоярве и Петрозаводске. В больницах Карелии проведут ремонты. В этом году по программе модернизации первичного звена здравоохранения реконструкция затронет 10 учреждений. Самый масштабный ремонт запланирован в стационаре Суоярской центральной районной больницы. Там заменят кровлю, системы водоснабжения и водоотведения. Кроме того, работы пройдут в Беломорской, Кондопожской, Лоухской, Сегежской больницах, а также в детской республиканской больнице в Петрозаводске. В Минздраве региона подчеркивают, что все ремонты будут проводиться по четкому плану с соблюдением этапности, чтобы все успеть и сделать качественно. О новой схеме аферистов предупредили россиян. Мошенники начали предлагать жертвам аренду несуществующих дач. Эта схема стала набирать популярность со стартом дачного сезона. Речь идет о домах в аренду, которых на самом деле не существует. После получения денег от потенциального арендатора владелец объявления пропадает, не берет трубку, блокирует в мессенджерах, объявление об аренде удаляется или переезжает на новую площадку. В МВД призывают жителей не вносить предоплату, пока не увидели дом лично, а также проверять номер телефона владельца недвижимости и фотографии объекта через поисковики. Они могли уже засветиться как мошеннические. Лучше потратить чуть больше времени на проверку, чем потерять все деньги и остаться без дачи и без отдыха, рекомендуют в полиции. Клещи в Карелии становятся активнее. В других регионах страны ситуация не менее тревожная. Всего с начала сезона к медикам обратилось более 43 тысяч человек по поводу укусов клещей. В Роспотребнадзоре пояснили, что в связи с сезонной активностью клещей специалисты заняты организацией профилактических мероприятий, включая проведение обработок в местах массового пребывания людей, на территориях образовательных и летних оздоровительных учреждений. На сегодня обработано свыше 46 тысяч гектаров. В Карелии только на прошлой неделе с укусами клещей обратились к медикам 56 человек. Обращения зарегистрированы в 15 районах, за исключением Лоухского и Кемского. К счастью, с начала эпидсезона случаев клещевого боррелиоза и клещевого энцефалита в республике не зарегистрировано. Пожар уничтожил 2 частные постройки. Сообщение о возгорании в поселке Муизерский поступило ночью 12 мая от местной жительницы. Уже через 2 минуты дежурный караул прибыл на место и обнаружил интенсивное горение 2 строений в условиях тесной застройки. Из-за угрозы распространения огня запросили помощи резервного караула. В 2:45 прибыли резервы. Пожар был локализован. Открытое горение удалось ликвидировать в 3:10, полностью потушить в 3:45. Причины пожара и ущерб устанавливаются, жертв и пострадавших нет. Горожан приглашают на Ночь музеев. В рамках традиционной акции 16 мая в городском музее пройдет лекция «Карельские промыслы». Лекцию проведет сотрудник музея Андрей Пономарев. Мероприятие состоится в актовом зале в 15 часов, вход свободный. Лекция пройдет в рамках реализации проекта «Дом старухи Лоухи». Добавлю, что проект стал победителем грантового конкурса программы «Музей русского севера» фонда «Доброта севера» при поддержке компании «Северсталь». Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. В социальных аптеках весь май скидка на солнцезащитные очки 20% и скидка на товары в аптечку, в отпуск и на дачу. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. Обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефонам в Костомукше 5-10-50 и 5-10-46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. Сегодня в Костомукше облачно с прояснениями, без осадков, плюс 10, плюс 15 градусов, ветер южный, порывами до 9 метров в секунду, низкое атмосферное давление. Завтра в Костомукше будет пасмурный день, не исключается слабый дождь, плюс 12, плюс 17 градусов, ветер ожидается южный, юго-восточный, порывами до 7 метров в секунду, атмосферное давление завтра в Костомукше будет низким. Это все новости к данному часу, желаю всем хорошего дня, оставайтесь с нами, партнер выпуска магазин садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
0: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда на Подкове» и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на Подкове». Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на радио в Костомукше, 370-09.
4: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
1: За цветами для любимых людей смело отправляйтесь в цветочный магазин «Лилия». День рождения, свадьба, юбилей или просто так цветы без повода. Опытные продавцы-консультанты помогут сделать правильный выбор. Любители пионов, сезон продаж этих очаровательных цветов стартовал. Приходите и покупайте пионы по 450 рублей. Цветы из магазина «Лилия» – прекрасный повод порадовать дорогих вам людей. Павильон напротив остановки ДК. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомятся с стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухни «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». В административном здании по улице Ленина, 17А, в городе Костомукша сдаются в аренду нежилые помещения под офисную деятельность. Кабинеты по 14 и 18 квадратных метров. Имеются кабинеты с водопроводом, под бьюти-сферу, косметологию, услуги по уходу за телом и массаж, под имиджевые услуги. Работа с юридическими лицами, предпринимателями, самозанятыми и физлицами. Обращаться в кабинет 205 по улице Ленина, 17А или по телефону 921-467-32. 21, а также по номеру 70426, код города 814-59. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97, ОГРН 115-100-60-860. Ювелирный салон «Золото» желает всем праздничного весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Активный сезон ремонтов и строительства стартовал, значит, самое время задуматься о дверях, окнах и мебели на заказ. В этом вам с удовольствием помогут в офисе «Северный город» на Октябрьской, 7, первый подъезд. Продажа и установка окон и дверей, изготовление корпусной мебели на заказ, кухни, шкафы, купе и двери купе. Нарезка стекол и зеркал. Большой ассортимент, гарантия качества. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. Северный город, Октябрьская, 7. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок, подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 401-94-06, ОГРН 119-001-201-663. Тыкомсервис. На постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата. Обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2/2 или 5/2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую, приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
4: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

сложно будет принять мой образ жизни. Я не святой, и нет предела эгоизму. Постоянные разъезды и движения, даже несмотря на наше с собой притяжение. Я не тот, кто тебе нужен, я уверен. Но если хочешь быть рядом, запасись терпением. Мне нужна та единственная в моем доме. Чтобы возвращаясь, я всегда был спокоен. Знала и уважала мои законы. Ждала и провожала поезда с перронов. Молилась за меня ночами, скучала. Столько, сколько я обидел, столько и прощала. Со мной сложно, без меня будет легче. Но если ты готова, тогда держись крепче. Я пронесу нашу любовь до самой смерти. Ты та, от которой мне нужны дети.

0: Реклама на местном радио.
1: Да, здесь есть все, что нужно.
2: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур».

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный, дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный, дом 6.

Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио. И пусть весна начнется с лучшей музыки на местном радио.

0: Чин-чинарем.
1: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбку. Главное, как. Об этом наша рубрика.
2: Где мои снасти?
1: Ловить рыбу сейчас можно практически на любую удочку. Если вы не любитель частых перемещений, а предпочитаете сидеть на одном месте, то вам, пожалуй, подойдет поплавочная снасть. Подойдет и снасть для дальнего заброса, как, впрочем, и обычная проводочная удочка. Удилище должно быть легким, так как ловля предполагает частые перебросы насадки. А то ведь махать весь день тяжелой оглоблей – занятие не из приятных. Если ловить на течении, то поплавок предпочтительнее с двумя точками крепления. Крючок и поводок нужно постараться уменьшить. Рыба сейчас пассивная и осторожная, и с толстой леской поклевок будет значительно меньше. Это же касается и крючков. Если вам кажется, что с маленького крючка рыба будет часто сходить, то смеем заверить, что в большинстве случаев схода виноват не размер крючка, а то, что он или недостаточно острый, либо сам рыбак слишком грубо и неаккуратно вываживает рыбу. Очень часто весной применение небольшой мормышки вместо крючка и грузила показывает на порядок лучший результат. Только вес и размер мормышки нужно непременно соотносить с грузоподъемностью поплавка и с используемой наживкой.
3: Не клюет.
1: Прикормка позволяет собрать рыбу возле предполагаемого места ловли и, что еще важнее, удержать ее. Прикармливать можно чем угодно, подойдут самые разнообразные рецепты. Но нужно помнить, что в мутной воде прикормка должна быть ароматной, чтобы рыбе было легче найти ее по запаху и учуять издалека. Для этой цели можно раздавить немного мотыля и смешать с прикормкой, или же добавить в прикормку мелко порезанного навозного червя и немного подсолнечного масла. Кроме того, в продаже имеется огромное количество ароматизаторов, но пользоваться ими надо без фанатизма, аккуратно. Весной основной рацион рыбы составляют черви, личинки, разнообразная ползучая водная живность. На растительную насадку рыба тоже берет, хотя и менее активно. В общем, рыбалка в апреле – это интересная, активная ловля. Частые переходы с места на место не дадут вам замерзнуть, а активный клев, если вы все же набредете на рыбью стаю, не даст скучать. Удачи на рыбалке и ни хвоста, ни чешуи.
4: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
5: Спонсор рубрики – магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А.

0: Реклама на местном радио.
1: Сувених тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры, символики Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Сериал вчера смотрела? Там такая Санта-Барбара.
4: Ой, не, антенна барахлит.
3: А у меня телевидение Ситилинк. Все отлично показывает. Звони, еще и подарок дадут.
4: Уже звоню.
3: Ситилинк, 5-20-09.
5: Подключите телевидение Ситилинк и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
6: Условия акции начинаются по телефону. При наличии технической возможности может потребоваться дополнительное оборудование. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
4: И антенна не нужна. Пам-пара-пам.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
7: Весна на радио, счастливый сезон.
8: На местном радио.

0: Местное время 7 вечера.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – винтажный подарок. Девушки стали скупать люксовые сумки, созданные в год их рождения. Этим трендом уже заинтересовались стилисты. Началось все с того, что 30-летняя жительница Калифорнии

0: компания разместила в соцсетях ролик, где она похвасталась обновкой и показала роскошную сумку 96-го года выпуска. Девушка призналась, что купила винтажный аксессуар в честь собственного юбилея. «Это уникальная сумка, потому что ее нет ни у кого. Ее нельзя просто так купить в любом магазине», — написала девушка. «Она увековечивает особый момент в моей жизни. В этом году нам обеим исполняется 30. И у нее есть свой характер, потому что она выдержала испытания временем. Меня не беспокоят мелкие царапины и несовершенства. Они рассказывают мне историю сумки, и это меня радует», — пояснила счастливая юбилярша. В результате это видео стало вирусным, и девушки в комментариях стали делиться своими стильными сумками, такими, например, как Louis Vuitton Speedy 88 года или 75 года. В итоге барышни запустили новый тренд на покупку в качестве подарка сумок, выпущенных в годы их рождения. Теперь уже и зумеры, и бэйби-бумеры тоже спешат встретить день рождения с покупкой, соответствующей их возрасту. Этот необычный тренд эксперты связывают с потребностью людей в ностальгических чувствах. Магазин «Элегант» поможет жителям нашего города добавить в свою весну ярких и стильных аксессуаров. В «Элеганте» шикарный выбор сумок. Просто рай для настоящей модницы. Ассортимент от изысканных клатчей до вместительных дорожных вариантов. В магазине «Элегант» огромное поступление элитных коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Широкий размерный ряд и даже большие размеры до 56-го. В «Элеганте» новое поступление обуви летней коллекции, в том числе модный итальянский бренд «Regina Bottini». В магазине «Элегант» все еще действуют и скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акций уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

привычка, да может больно, но брось и отпусти. Ты так любишь танцы, но ты танцуешь на краю пропасти. Тебе парад планеты, одна из них точно засияет. Посмотри в глаза ему и скажи, что больше тебя не цепляет.

0: Дари.
1: Люби.
0: Улыбайся и восхищайся.
1: Пой и танцуй этой весной.
0: Вместе с любимой музыкой на твоей волне.
2: На 104 FM.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо и звезды еще ближе, чем

0: Реклама на местном радио.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
2: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
2: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
2: Костомокша Медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку. Слушай весну.
1: Весна на местном радио.

0: нашел ее, она не нашла меня.
1: Местное время 20:00.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
3: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
4: За цветами для любимых людей смело отправляйтесь в цветочный магазин «Лилия». День рождения, свадьба, юбилей или просто так цветы без повода, опытные продавцы-консультанты помогут сделать правильный выбор. Любители пионов, сезон продаж этих очаровательных цветов стартовал. Приходите и покупайте пионы по 450 рублей. Цветы из магазина «Лилия» – прекрасный повод порадовать дорогих вам людей. Павильон напротив остановки ДК. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомятся со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухни «Вардек» в Костомукше.

0: Тамукши – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». В административном здании по улице Ленина, 17А, в городе Костомукша сдаются в аренду нежилые помещения под офисную деятельность. Кабинеты по 14 и 18 квадратных метров. Имеются кабинеты с водопроводом, под бьюти-сферу, косметологию, услуги по уходу за телом и массаж. Под имиджевые услуги. Работа с юридическими лицами, предпринимателями, самозанятыми и физлицами. Обращаться в кабинет 205 по улице Ленина, 17А или по телефону 921-467-32. 21, а также по номеру 70426, код города 814-59. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» НН 100-448-97, ОГРН 115-100-100-68-60. Ювелирный салон «Золото» желает всем праздничного весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система. Тема скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Активный сезон ремонтов и строительства стартовало, значит, самое время задуматься о дверях, окнах и мебели на заказ. В этом вам с удовольствием помогут в офисе «Северный город» на Октябрьской, 7, первый подъезд. Продажа и установка окон и дверей, изготовление корпусной мебели на заказ, кухни, шкафы, купе и двери купе. Нарезка стекол и зеркал, большой ассортимент, гарантия качества. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка. Возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 401-94-06, ОГРН 119-001-201-663. Тыкомсервис. На постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата. Обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону. Телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей, в продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую, приходите в Никсервис. Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. Никсервис – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
1: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

город на одной волне.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Хавел анонсировал будущее обновление кроссовера F7. Машины поступят в продажу во втором квартале этого года. Они получат модернизированные двигатели на 150 и 200 лошадиных сил. В салоне беспроводная зарядка, отдельная клавиша стояночного тормоза и интеграция сервисов Яндекса. Цена 3 миллионов рублей. Китайский концерн FAF регистрирует в России новую марку Zhou. Под новым брендом будут продавать компактные гибриды и электромобили. Они будут конкурировать с Эволютом, Атомом и Ума от Яндекса. Подробностей о новой линейке пока нет. Сроков выхода на рынок тоже. Напомним, сейчас концерн FAF уже продает в России кроссоверы и один седан под маркой Бестион. Mazda и Toyota по-прежнему остаются в топ-10 российского рынка. С начала года продано уже 10 тысяч новых Toyota и 8 тысяч Mazda. Наибольшим спросом пользуются кроссоверы RAV4 и CX-5, которые возят из Китая. Они укладываются в лимит до 160 лошадиных сил. Растаможка обходится относительно недорого. Пробуксовка – довольно опасный симптом для владельцев автомобилей с классическим автоматом. Он может говорить о приближении крупных расходов на ремонт. Но если оперативно съездить в сервис, можно обойтись малой кровью. Например, заменой жидкости, переуплотнением или заменой соленоидов. Подробнее о том, что водителю надо знать о пробуксовке классического автомата, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

проживаем жизнь. А кто сказал, что нету права на ошибку? И в поисках родной души мы снова делаем попытку за попыткой. Мне не снишься ты, я тебе в ответ. Вот уж сколько дней, вот уж сколько лет. В небе две звезды подают нам знак, где тебе.

0: любимым радио.
1: Слушаем вместе, поем в унисон. Весна на радио, счастливый сезон.
0: На местном радио.
2: На причале громко чайки, и не случайно, а причалы бьются волны, как на джаке. И нас с тобой они качали.

сумев спрятать эмоции. Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Но что за вопросы? Мы идеальная пара.

0: Рассвет хитов. Включай радио и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя.
1: Солнце светит все сильней. Слушай нас, и будет веселей.
0: Местное радио.

Весна стучится в двери. Включай радио. Твои любимые хиты и свежий весенний плейлист уже в эфире. На 104 FM.

Весна. Рассвет хитов. Включай радио и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя. На 104 FM.

Мы гуляли по крышам Питера, укрывались от дождика с вечером. Кстати, кофе было отвратительным, кстати, ты была восхитительна. На

0: кстати, ты была восхитительна.
1: Вечер падал за дома, укрывая нас тихим светом. Здесь такие облака, как будто кто-то пыхнул в небо. Злые тучи разбежались от нашего тета-тета. Знаю, так же навсегда ты запомнила это лето. Сюжеты банальных драм стали частью наших историй. Принцесса и хулиган, здесь все ясно без спойлеров. Мы с тобой хоть на Невском и также на Малой Бронной. Всегда найдем свое место, пусть холодно, но прикольно. Мы гуляли по крышам Питера, как герои кино на любителя. И плевать, что потом скажут зрители.

Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио. И пусть весна начнется с лучшей музыки на местном радио.

Девочка, не плачь, не реви, перетерпи эту боль в груди. Если он ушел, не любил, девочка, не плачь.

0: Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку. Слушай весну.
1: Весна на местном радио.

0: Тебе не до сна? Все потому, что весна.
1: Танцуй и пой этой весной под музыку на твоем любимом радио.
2: На 104 FM.

Я оставлю тебя в своей памяти самым светлым отрывком. Я забуду про ссоры, запомню, как ты мне дарила улыбки чистые, как лучи среди тьмы циничного мегаполиса. Знаю, знаю, ты сама не ждала, что мы так разгонимся.

Ты ждешь, я знаю меня и навряд ли кого-то другого. Но время меняет все, а сейчас мы сами себя заковали в оковы. По глупости, приступы ревности, оба на гордости. Знаю, знаю, ты сама не ждала,